0: Начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Ермекова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех
1: нас
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
4: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше туда сведение там. Где сосули? Сведение там. Еремеева. Арушин. Са.
4: Савельева дала удостоверение.
0: Савельева. Да, да, да, есть.
4: Дала удостоверение.
0: Да.

0: Так, вот пристап таза. Арча. Таптаза өкпесіде өбеде тамағын көрек. Таптаза тамағын кішкене розы өкпе. Жетай сіздер, е? Қандапсырмадыңыздар ма? Тілің шығар сосын маған, е? Қатты шығар, кән? Ә, деп шығар, тіліңді шығар. Жоқ, тіліңді шығар.
1: Бойыз
0: де. Ә, көтер. Молодец. Тамақтары сүп тұрғой, чөті апай. Мороженое жеді ма?
1: Чөті.
0: Сок ішкен.
2: Şekerimiz, et gibi terimiz, boncaklarımız, burada kapalı koyup, bana karamız, ilk kodlayı koyarız, ilk tatçı gizlesi kaldı.
3: Ciğerin, ciğerim alamız, ciğerim almayımız. Sört, ciğerim alamız, ciğerimiz.
4: Не айтасыз? Қай жеріңіз ауырады? Айтыңызшы маған.
5: Это вот у него суставы болят, руки не могу поднять.
4: Ага, хорошо.
5: Потом вот ноги еле двигаются, боль позвоночника, боль в шее, да.
4: Ага, хорошо.
5: Колму харгатра. Вот руки, говорит, не могу поднимать.
4: Хорошо.
5: Вот
4: так. Вот так. Вот так. Назир аурама?
5: Ага.
4: Назир аурама? Ага. Так, Назир аурама?
5: Бізден шеш келер.
4: Аға, бас әлена ма?
6: Башың әрене.
4: Башың әлена ма?
5: Не, қалғаны көріп.
4: Қол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана ма?
5: Үйшен.
4: Неме? Нет?
5: Үйшен деп ол.
7: Үйшен ағыр ер.
5: Нет, это... Просто келет болит, вот это...
7: Ереме, бах ора, бах ора.
4: Назир аура ма?
7: Аға.
4: Аға, Назир аура ма?
7: Ора ел.
4: Қол аяққа бере ма?
6: Вот так обратно.
5: Согнуть, говорит, так.
6: Сюда можете что-то приносить. Все?
8: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
6: Это нет, муж? Это брат.
8: А, брат.
6: Сын.
8: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. Вообще надо скрадиски даже вначале после операции или крион, это одно и то же.
6: Да, крион.
8: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
5: Вот недавно приехала сюда, вот все вот и думала вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей. А то

0: еще не может.
1: Нет.
0: Ашми. Жалко нет. Становится.
1: Нет. Вот так. Вот так. Вот так.

0: 그래 저렇게 하나 미션을 근데 아이가 어디서 나오셨는데
1: Я
2: же
1: дал, короче.
2: Я
1: же в Кишкине Аласаджане.
3: Ровно
1: не просто. Как классно пробовал.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва
1: саллям рухына 2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: волшебный запах. Волшебный. Бус-бус-бус-бус. Угу. Бошатный запах. Угу, жақсы. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она вот назначила мне свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Ошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлого...
0: Сонна, калай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот это, белый.
0: В каком году?
1: Ага, белый. Вот.
2: Слышно, слышно она?
0: Вот, читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып, жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: гол, это
1: первое. Первое, да. Это 5, ну, что ты боишь правил?
2: Да, первое, 5.
3: Виндемио травил миссом, наверное.
0: Эрбаса
3: сыночек. Виндемио травил миссом, наверное.
4: Сейчас,
3: еще одна.
4: Сарнышкай, барбумором. Сенің сұлу көзіңді көрмегенмен.
1: Ау, ереке шабыңыз.
4: Сезім үшін бәрін дейіп кетерім, сөзім үшін мен өмірді сүйемін, керектесің жәудірегенмен.
0: Кем көтересің ғой?
2: Кем көтересің ғой?
0: Я же смолил же как.
1: Ай, блин.
4: Жағанда жаяу қалсам, аямасын.
5: Ой, спокойно, серьезно, давайте.
2: Давайте.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вигизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он выглядит. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, ага, плохо, но слышу, ага.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что не придумаю.
2: Мы, Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы вы себя тоже ответили.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас там.
2: Да, мы...

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Иә, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бастап. Қоман бір жатса, порталмен больницаға жатып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Последний. Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Здесь сумма к нам есть двухмесячные. Так, эрозия есть у вас. Блин, кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырган жоқсыз де. Да, алып тастау керек спиральді, потому что спиральіңіз неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше.
2: 8 жыл болды, иә?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? А, тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатырсыз спиральді?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
2: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос жатамыз, аслап дейсіз. Сломанный. Спираль сын қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старые, 8 да. лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: się na nie? Idzie?
1: Tak, włączę.
0: Okej. A, ty jest pisany przy od tak naszym majerze? No, masz sakwę i pakał. Этим зубчиком вот здесь, ну, межкореневой вот этот, вот этим. А здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб шестой, этот зубец был бы с другой стороны. Не-не, специально щипцы не
1: сделали.
2: В одну сторону риска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
1: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
1: Вот.
0: Все.
2: Не, бары целый, что ты говоришь, да? А он раньше кола жена, рука легкая, вот видишь.
1: Сил нету.
2: Ашенс. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: Ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Ойлаймын, мен жүр жетемін деп. Егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Начнем.
1: Давай.
0: Снимает. Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Застенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Непрямкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех
1: нас
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
4: Может, Кузьменко?
5: Вот я
0: соглашаюсь. Опа, вот. Еще. Вот. Держи. Ваше сведение там. Сведение там. Еремеева. Арушин. Са.
4: На.
0: Савельева. Да, да, да, есть.
4: Удостоверение.
0: Да.

0: Маруся, на, са. Ой, да. Да, да, да. Там, куда себе едва.
1: Так, вот приставка за. Арча. Таптаза вот пришли, где там ангури. Таптаза там арочки не розовые. Где-то есть это, да? Шығар сосын маған, е? Қатты шығар, кән? Деп шығар, тіліңді шығар. Жоқ, тіліңді шығар.
2: Бойысте.
1: Көтер. Молодец. Тамақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Марыжын жеді ма?
2: Чөт.
1: Сок ішкен. Сок ішкен.
3: Şekerimiz, etkili terimiz, boncaklarımız, borotaklarımız, kapalı koyup, marak karamız, yık kodubaya koyarız, yık da çizeceğiz Allah.
4: Diyelim, diyem alamız, diyem almayımız. Sö, diyem alamız, diyemiz.
5: Қай жеріңіз ауырады? Айтыңызшы маған.
6: Это вот. Да. Ну, суставы болят. Я рук не могу поднять.
5: Ага, хорошо.
6: Потом вот ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
5: Ага. Хорошо.
6: Колму харгалтыр. Вот руки, говорит, не могу поднимать.
5: Угу, хорошо. Отрай, отрай. Назер аурама?
6: Аурама.
5: Ага. Назер аурама? Ага. Так, Назира Урама?
6: Это шишкалер.
5: Ага. Бас Аленама?
7: Башин Аленин.
5: Башин Аленам?
6: Нет, голова не курит.
5: Пол, пол уйма, уйма, жансызданама?
6: Еще?
5: Имеет, нет?
6: Еще не было.
5: Еще
6: не было. Нет, это ага. Просто, говорит, болит, вот это.
5: Бахура, бахура. Назира Урама? Ага. Ага, Назира Урама?
6: Урама.
5: Ко, аяққа бере ма?
7: Вот так обратно сделать.
6: Согнуть, говорю, так.
7: Сюда можете что-то принести.
2: Спасибо за это.
7: Все?
8: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
9: Нет, это брат.
8: А, брат.
9: Сын.
8: WhatsApp. Ему на WhatsApp.

0: Как результаты с общей эндоскопической даже в начале после операции или крион? Это одно и то же.
1: Да, крион.
0: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
2: Вот недавно приехала сюда, вот, и думала, вот так обследовать.

0: 우리는 저렇게 하나 미션을 왔군. 아이다와 둘째 나왔는데.
1: Я
0: на жилье дал, короче.
1: Я
0: джижа в кишкине аласа джали.
2: Мэн, гэш? На жилье дмэ, бэ?
0: Сэн. Как басом храбовым, бэ.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صلوات إيمان صلوات قرآن وصوت قرآن وكيف أخلص ناس قد أخسر لن آيات وكثير وقال فرد لن صوت قرآن صوت أولا عدم ذاتنا أصل قرآن فرد الله صلى الله عليه وسلم
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Poszedł, zobacz, poszedł. Bus, bus, bus, bus. Poszedł, że chcę. Шейка таза, жақсы, розе жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы. Все? Ошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: Просто она назначила мне лекарство от свеча. Свеча вот это белый. Ага, белый вот.
2: Сейчас не слышно она. Вот читет, читет, читет. Басыңыз на жаққа қаратып жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Кайсы?
1: Мен қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошло. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне на кордон не дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаю?
2: Мы просто вы запишите это куда-нибудь. На WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас там.
2: Да, да, да.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қаттарымен бастап көресіз ғой, бәрі сапта. Қалай бір жатса, порталмен бірнеңсеге жатып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу куны мес, бугун месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырган жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке.
3: Да,
2: алтастау керек спиральды, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше?
2: 8 жыл болды, да?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алтастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз?
0: Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатыр сізде спиральды?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: Демалдыр.
2: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос жатамыз, бастап дейсіз. Сломанная спираль. Спираль сынып қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есі сынып қалған. Уже старые, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: ты специально прервись, вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока.
1: Все, болтал. Все. Все, распад.
0: Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот, вот этим. А здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специально щипцы. В одну сторону резко нельзя. Да. Угу. Да. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу. Угу.
2: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
2: Вот.
0: Все. Не, бәрі целый шықты, көрдіңіз бе? Ауырғанша қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
2: Сил нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее 3 дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. 7 ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Мен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: Олем, уже жетем деп, егер де енді бүкіл Қазақстанда арлап келетірім ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.